США, Китай, Бразилия, Австралия, Индия, Аргентина, Казахстан. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Радио Прибой.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

0: ее прическа вот уж год не в моде.
1: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
2: И море отличной музыки.

не перевала времени, менялось поколение. Но земля отцов наших, земля воинов павших. Я пред тобою голову склоню, дождь смоет слезы матерей сынов терявших. Я эти строки посвящаю Дагестану.

0: знаем.
1: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
2: Реклама.
3: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Новое лето.
1: Новое лето.
0: Новое настроение.
1: Новое настроение.
2: Радио.
3: В Дагестане 7 часов утра.

угору халиль ужас чанги тушмана сувет эрхот араб чармил халчен буго бакхун кодоб ку Рахун кечон кварит хоялт амурал Рагу хабируго хасад серечон рух бичон

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
6: Даргинская поговорка.
7: Ир ирламас сахаватли бука.
8: Богатство жадного проест щедрый.
9: Народная мудрость.
10: На радио «Прибой».

0: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
2: Ты не один. «Прибой» вместе с тобой.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Радио «Прибой».
6: Музыка, за которую не стыдно.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой». Реклама на радио.
1: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Прибой. Задаем настрой.

0: Реклама на радио. Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография и УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550 88 55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
4: Табасаранская поговорка.
5: Ляхин апаис, ахирис дик.
6: Пока работу не начал, думай о результате.
4: Радио «Прибой».

США, Китай, Бразилия, Австралия, Индия, Аргентина, Казахстан. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». Вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24 на 7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: День у нас сегодня воскресный, 14 июня, конечно, друзья, летний месяц первый. Он нам преподносит приятные сюрпризы в смысле погоды, ну и, конечно, положительных эмоций. Мы продолжаем отдыхать с вами вместе с радиостанцией «Прибой», микрофона Зухра Камалова, до 16 мы с вами вместе. И, конечно, хочется предложить вам только лучшую музыку. Как говорится, традиции продолжают жить не только в песенном искусстве, например, следующая композиция, которая откроет музыкальную подборку этого часа, называется «Чигири». Кстати, история этой песни исполнителя Шамо тесно связана с литературным первоисточником, повестью советского писателя Ахмедхана Абубакара. Вот. Ну и, конечно же, эта композиция, друзья, полюбилась многими нашими слушателями. Они не только заказывают, но еще и наслаждаются. Кстати, музыка и слова написаны Бидат Умаровной Ахмадулаевой. Вот, песня набирает популярность, потому как действительно соединяет дагестанские повести классические с музыкальным так называемым прочтением в современном мире, соединив литературное наследие с актуальными музыкальными тенденциями. Мы предлагаем вам
0: только

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Многие замечают, что именно вечером приходят лучшие идеи или находятся решения давней проблемы. Вечером, когда весь город затихает, проще услышать себя. Татьяна Куртукова и слава, как упоительно в России вечера. Ну а что касается природы, да, то звезды кажутся ярче, воздух чище, а звуки мягче. И это нам напоминает о том, что есть то, чего большего мы хотим и частью чего большего мы являемся. И ведь проблема наша не так глобальная, как кажется днем. Ну а что касается нашего эфира, друзья, лучшая музыка, мы ее и не только предлагаем, но еще и возможность кому-то передать привет. Кстати, совсем скоро информация о погоде. Я представлю также новую работу в исполнении Зайнат Махаевой. Все это будет в ближайшие 15 минут. Ну а если вы решили пообщаться с нами, то наш контактный в приложении Макс. Добро пожаловать. 8-988, оператор МТС, 291-10-07.
1: Реклама. Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Кому-то везет, а кому-то...
4: С Чабаном всегда везет.
5: Покупай продукцию Чабан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
6: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chaban-promo.ru.
7: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
8: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
9: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+.» Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
10: Здравствуйте! Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
11: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Летние танцевальные ритмы, ламбада на аварском языке в исполнении Зайнаб Махаева. Это у нас новинка. Ну, лето — это не только танцы, не только настроение, но еще и дожди, и грозы. Кстати, об этом более подробнее.
1: Радио Прибой. О погоде.
0: В Махачкале уже 27 градусов, облачная погода. Днем ожидается гроза, ветер слабый, атмосферное давление чуть ниже нормы, температура морской воды уже 21 градус, волнение небольшое. Ну а днем ожидается штиль. В Кизляре 29, днем 30, возможен кратковременный дождь. В Кизилюрте, Хасавюрте 27, днем ожидается гроза. В Буйнакске 23 градуса, возможен кратковременный дождь, ну а днем также ожидается обильные осадки. Так, что касается Дербента, то он там 24 градуса, возможен кратковременный дождь.
2: Прибой. Где музыка живет, там душа поет.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Реклама.
1: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимация и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8-800-550-33-26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L0RTU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
9: Для детей старше 12 лет.

Встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Ну что, друзья, действительно, в городе лето, и не только в городе, лето везде, повсюду, потому как, действительно, и выходной день, он поднимает настроение. Кстати, выходные пролетают очень быстро, сегодня это заключительный праздничный, пора готовиться нам к новой рабочей неделе, поэтому нужно выбрать что-то позитивное и вкусненькое. Наш выбор сегодня пал на день клубничного торта. Праздник этот очень актуален. Сезон клубники в разгаре. Ох, многие скажут прощай фигуру, но так хочется насладиться этой вкуснятиной, ну, хотя бы в эфире радиостанции «Прибой». Кстати, день клубничного торта – это ежегодный праздник, он отмечается 14 июня и посвящен классическому десерту – слоеному торту с клубникой. Сочетает в себе нежные коржи, взбитые сливки, сочную ароматную ягоду. Кстати, корни десерта уходят аж в 18 век. Первые рецепты появились в кулинарных книгах Великобритании, а вот в США клубничный торт стал популярен в 19 веке и с тех пор вошел не только в американскую кухню, и в нашу с вами. Кстати, в 19 веке, в середине, он был бисквитно-фруктовым десертом, который часто подавали с подслащенными сливками и маслом. И десерт стал настолько популярным, что многие стали устраивать специальные вечеринки. Поэтому мы предложим вам один из рецептов, который, кстати, вы можете попробовать. Если у вас есть свой рецепт клубничного торта, добро пожаловать. Можете написать нам в приложении Макс 8988 МТС 291-1007. 291-1007.
1: Готовим с чувством и расстановкой на Радио Прибой.
0: Итак, классический

0: твои приветы и любимая музыка по желанию, звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Ну вот, друзья, будем исполнять ваши мечтания. Тем более, совсем скоро у нас ретро-час. Будем вспоминать о том, что было. Будем вспоминать это с красивыми мелодиями. Есть у нас два сообщения, которые пришло к этому моменту. Да и вот еще кто-то пытается дозвониться, но начну с сообщения. Доброго, хорошего дня. Вот, радиостанция «Прибой». Пишет нам Гамит. Желаю чудесного, хорошего настроения. Пусть никакая причина не испортит настроение нам. Спасибо. Каким бы ни было ваше сегодня настроение, смотрите на все с простотой сердца, с улыбкой на лице, и пусть деревня дарит вас радостью, хорошими новостями, чтобы на душе было легко и приятно. Спасибо большое, Гамит. Песня пишет на ваше усмотрение, но обязательно что-нибудь веселенькое. С удовольствием. А еще следующее сообщение тоже пришло к этому моменту в наше приложение «Макс». Добрый день, Зухра. Вот вы тот человек, который дарит нам самую лучшую музыку на радиостанции «Прибой». Ну, спасибо большое. Так, пишет нам Тимур. Так. Вот хотел бы поинтересоваться, как вы относитесь к музыке, которая написана искусственным интеллектом, ведь ее стало больше, чем живых исполнителей. Ну, что касается музыки, конечно, она разная, под настроение. Есть танцевальные мотивы, и, ну, например, мне часто из-за рубежа присылают как раз такие композиции, где сочетаются современные мотивы и, скажем, наши дагестанские. И, знаете,

0: кстати, неплохо. Ну, конечно, живые исполнители, их никак не заменить, потому как душа и сердце, манера исполнения. Это невозможно сделать искусственно. Те эмоции, которые мы с вами переживаем, конечно, они передаются через песни, поэтому ценнее живые исполнители, вернее, их творчество. Продолжает Тимур, что передает салам ООО «Скопш», особенно дяде Магомеду. И просит подарить любую песню Майкла Джексона, короля поп-музыки. Ну, а как раз таки эту композицию Майкла Джексона мы услышим в следующем ретро-часе. А вот что касается веселой от Гамида, сразу после информационного блока. Мариана будет петь у нас на лакском языке.
1: Реклама на радио.
2: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога в комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Каждый день ретро-час на волнах Радио Прибой.
1: Студия Зухра Камалова. Этот ретро-час мы пройдем с вами вместе. Конечно, будем слушать только лучшие, ваши любимые. Кстати, вы можете поучаствовать в музыкальной подборке, отправив сообщение в приложение Макс на номер 8988-291-1007. Так, 291-1007. Добро пожаловать. Ну, а откроет нашу музыкальную подборку ретро-часа композиция «Мы – это мир». Это благотворительный сингл, созданный Майклом Джексоном и Лайоном Ричи в конце 1984 года. Песня была записана некогда супергруппой из 45 американских артистов под названием «США за Африку». Ну, по крайней мере, 28 января 1985 года вышел этот сингл. Доходы от продаж сингла направлялись на помощь голодающим в Африке, в частности, в Эфиопию и Судан. Вообще-то история создания этой композиции интересная. Идея проекта принадлежала американскому певцу и общественному деятелю Гарри Белафонте. Его вдохновил успех британского благотворительного сингла. Он собрал средства для помощи голодающим в Эфиопии. Изначально над песней вместе с Джексоном и Ричи должен был работать Стиви Уандер. Но тот не смог присоединиться из-за занятости над собственным альбомом. Поэтому Джексон и Ричи начали работу в конце 84-го, чтобы создать такое мощное универсальное звучание. Они слушали национальные гимны разных стран, включая США, Великобританию, Германию и Россию. Однако за время совместных сессий они написали лишь несколько строчек текста и набросали идеи. Тогда Майкл Джексон уединился в своей домашней студии в Энсино и за ночь создал полный текст и аранжировку, включая партии всех инструментов.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: «Омниум Артиум Медицина Нобелиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: смысл этой композиции группы «Смоки» выходит далеко за рамки простого описания природного явления. Ну, на первый взгляд, лиричный герой задает такой вот незамысловатый вопрос: «Видел ли ты когда-нибудь дождь?» Однако повторение этого вопроса, особенно в контексте дождя в солнечный день, намекает на более глубокий метафорический смысл. То есть надежда и пробивающаяся сквозь трудности, смешанная с грустью, внутренний конфликт, счастье, сложные эмоции – все это может символизировать именно текст композиции. Кстати, повторяющийся вопрос «Ты видел когда-нибудь дождь?» можно трактовать как призыв к эмпатии, желание разделить свои чувства и понять, переживал ли собеседник нечто подобное. Ну, кстати, друзья, у нас только лучшая музыка, и не просто о сложностях человеческих эмоций, о поиске понимания, о том, даже самые трудные времена есть место надежде, ну и просто для того, чтобы отдохнуть, ни о чем не думать, а самое время подвигаться.
1: Музыкально. В стиле. На радио «Прибой». Хит в стиле диско.

0: песня «Ксюша» — это настоящий хит, покоривший сердца миллионов. Однако история создания, конечно, полна неожиданных поворотов. Изначально широкую известность песни принесла певица Алена Апина. Версия Апиной, ставшая невероятно популярной, содержит известное изменение слова «тракторист», заменено на «гитарист». И это изменение позволило Алене вписать себя в число авторов песни и стало предметом многочисленных обсуждений. Ведь оригинальный текст, написанный Юрием Дружковым, описывал именно тракториста Витюшу. Ну что, друзья, ну насчет того, что прогуляться, и, конечно, погода, она шепчет, по крайней мере, все пока хорошо, но надвигается гроза. Будем с вами предельно осторожны и внимательны. Следующий час у нас будет посвящен нашему с вами общению в рамках программы «Час желаний». Вы можете заказать любимую песню, передать привет и просто подарить настроение хорошее всем-всем, кто слушает радиостанцию «Прибой». Записывайте наши контакты. После 12:00 я буду зачитывать ваши уже присланные к тому времени сообщения в приложении «Макс». 8-988-МТС-291-10-07, а также будем принимать звонки в прямом эфире.
1: Реклама.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: «Прибой» — золотой хит Дагестана.

0: «Жажда любви» – так называется одна из работ Сулеймана Абдуллаева в рубрике «Золотой хит Дагестана». Ну что, друзья, мы приближаемся к программе «Час желаний», но прежде расскажу о...
1: Пробки на дорогах.
0: Итак, взглянем в Яндекс.Карты. Что мы тут видим? Мы видим небольшое замедление движения по Каркмасово в районе ЦУМа, а также по Доходаева от Кумыкского театра до проспекта Расула Гамзатова. И как раз-таки от Доходаева по проспекту Расула Гамзатова небольшой участок. Есть замедление движения на перекрестке Хаджи Булача и Петра Первого. Ближе к Гамидово по Ирчи Казака, но все остальное у нас дороги свободны. Но прежде чем отключиться на следующую композицию, друзья, хотелось бы напомнить о том, что с 1 июня 2026 года проверки со стороны ГИБДД обязательно будут. Проверки тонировки и детских кресел, рейды ГИБДД обеспечены. Профилактические мероприятия, согласно действующим с 9 января 2026 года поправкам, штрафы за перевозку детей без использования специальных удерживающих устройств таковы. Для обычных водителей сумма штрафа увеличилась с 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц с 25 до 50, для юридических лиц и ИП со 100 до 200 тысяч рублей. Важный нюанс, если водитель зарабатывает перевозкой пассажиров и зарегистрирован как самозанятый, первого очередь это касается самозанятых таксистов, он считается должностным лицом, поэтому это означает, что таксиста за перевозку ребенка без кресла могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей. И еще классический летний рейд тонировка, главное уложиться в разрешенное 70% светопропускания лобового и передних стекол, при превышении выпишут штраф и попросят устранить нарушение.
1: Пробки на дорогах.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Большой выбор колясок в «Киргут-дети». Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в года. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновенье, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие.

и ты порой почти полжизни ждешь. Когда оно придет, твое мгновение, придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг. От первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время —

0: Дагестане полдень. Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: В студии Зухра Камалова программу проведем с вами вместе, и пусть будет у каждого повод для счастья. Конечно, любимые люди, подарки, цветы, хорошие новости, теплые встречи, приятные хлопоты, планы, мечты, которые мы будем с вами воплощать в жизнь. Самое главное — постараться успеть отправить нам сообщение в приложении «Макс» или дозвониться. Записывайте наш контактный 8-988, оператор МТС, 291-1007, 291-1007. И, конечно, программа проходит при спонсорской поддержке нашего спонсора — ювелирного салона «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: «Росювелир». Час желаний.
1: Конечно, не только любимая песня, но еще и музыкальные приветы и подарки вы просите обязательно выдать в эфир. Ну что ж, мы делаем это с большим удовольствием. Слушать можно радиостанцию «Прибой» в социальных сетях, ВК «Музыка», «Одноклассники», на цифровых платформах, «Яндекс.Музыка», «МТС.Музыка» в приложении «Звук», через все умные колонки «Алиса», «Маруся», «Салют», а также на нашем сайте www.radioprибой.ru. Подсоединяйтесь к нам. Ну и, присоединяясь к нам, пишут, нам пишут со всех уголков, не только нашей необъятной родины, но еще и за пределами слушают, это здорово. И вот следующее послание. «Привет, радиостанция «Прибой», доброго дня», пишет вам Наида из Астраханской области. «Хочу сегодня поднять настроение своим девочкам из закусочной в Никольском, Астраханской области. Зовут их Рашидат, Зарема, Оля, Наташа, Раисат, Марина, Лида. Хотелось бы пожелать им чудесного дня, приятного времяпрепровождения и, самое главное, отличного настроения, которое будет поддержано композицией на даргинском языке. Поставьте нам что-нибудь зажигательное». Ну что, выбрала одну из работы Солиды, «Мой герой», именно так она называется. Так что, девочки, приятного дня.
4: Выбирай. Выбирай то, что нравится.

0: Зажигательная композиция «Мы герои» Солида, именно так зовут исполнительницу, которую вы слышали только что. Это у нас музыкальный подарочек, который был адресован девочкам из закусочной в Никольском Астраханской области и от Наиды. Девочек перечислю еще раз. Это Рашида, Зарема, Оля, Наташа, Раисат, Марина, Лида. Хорошего дня вам, девочки, и настроения отличного. Ну что ж, мы движемся дальше. Есть у нас следующего рода сообщение. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Пишет вам Щербаков Константин Юрьевич. Так, работаю я водителем главбуха и хочу передать привет всем-всем работникам «Газпром Махачкала». Наш адрес — Яракского, 1. И поставьте для нас, пожалуйста, композицию Гарика Кричевского «Путь домой».
1: Час желаний.

0: телефонной книге
1: записной. Стало меньше у меня друзей. Половина точно не со мной. Даже просто в памяти моей за мгновение изменился мир.

наступает вдруг, что прохожий незнакомый ближе стал, чем друг. Переждать отбой тревоги, не играть судьбой и найти в итоге путь домой. В телефонной книге пустота, разве что вопросы

лишь открыть глаза. Болью возвращается реальность. Каждому дарована судьба.

друг, что прохожий незнакомый ближе стал, чем друг. Переждать отбой тревоги, не играть судьбой и найти в итоге путь дальше.

тысячи прогнозов каждый день. Можно все понять, простить сложнее. Спорить и доказывать мне лень.

0: домой. Путь домой.
1: Большое спасибо заранее, Константин Юрьевич, Махачкала, редукторный поселок.
2: Ну вот, друзья, благодарности тоже поступают. Спасибо всем тем, кто слушает радиостанцию «Прибой» и радует своих близких в нашей программе. Программа, тем не менее, продолжается, друзья. И так, есть у нас такое поздравление сегодня. Шамиля Крымгиревича с днем рождения сегодня поздравляют друзья из города Кизилюрта. Желают вам счастья, здоровья, чтобы все было хорошо. Гармонии в жизни, конечно, любви и счастья. И просят подарить вам песню в исполнении Рустама Ахмедханова «Айлезет».

0: Айля Зет, именно так называется композиция Рустама Ахмедханова в качестве музыкального подарка для Шамиля Крымгиреевича. С днем рождения вас сегодня поздравляют друзья из Кизилюрта, Марат, Муслим, Али, Хажи. И желают вам никогда не унывать в жизни, счастья, везения, мир улыбкой освещать.
1: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Реклама на радио.
3: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.промо.ру.
5: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
6: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
8: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
10: Час ваших желаний и капризов ежедневно на радио «Прибой». На радио «Прибой».
0: Хочется напомнить всем тем, кто к нам подключился только что, по субботам и воскресеньям с 12 до 13.00, а по будням в плюс дополнительно с 17 до 18. По выходным у нас, конечно, в это время хит-парад, так что, друзья, присоединяйтесь. И следующее сообщение пришло нам из Кисловодска. Приветствую вас, самая лучшая радиостанция «Прибой» и прекрасные ведущие. Здравствуйте, Зухра. Здравствуйте. Хочется передать привет моей любимая мамулечки Ити, мамочка моя любимая, люблю тебя очень, знаешь, что ты всегда в нашем сердце, мы тебя любим всей душой, и пусть хочется, пусть тебе здоровье не подводит, а только прибавляется, живи долго и счастливо, и помни, что мы рядом. И поставьте, пожалуйста, песню про маму, дочь Лаура, город Кисловодск.
11: Час желаний.

0: Зарина Талидзе с композицией «Мама». Специально для мамочки и мамочки Ити сегодня передавала привет дочь Лаура. И сказала маме: самое главное, что ты у нас самая милая, добрая, красивая, заботливая, веселая мамочка на свете. Желаем тебе никогда не печалиться, не грустить. И пусть каждый день твой будет наполнен радостью и светом. Будь всегда здорова, бодра и знай, что я тебя очень сильно люблю. Ну что, друзья, движемся дальше. Программа, да, приятна вашими сообщениями, потому как все эмоции, которые вы ощущаете в данный момент времени, передаются с помощью ваших сообщений, которые поступают в наше приложение МАКС на номер 8988 МТС 291-1007. Следующее сообщение пришло нам из Сургута. Салам алейкум. Так оно начинается. Привет, прибой. Привет радиослушательницам и самой Наиде из Астраханской области. Хотел, конечно, заказать даргинскую песню, но они нас опередили, поэтому хотелось бы какую-нибудь лезгинку на русском языке. Спасибо, Сургут на связи.
1: Час желаний.

0: Я ведь люблю «Малавки Бидов», это музыкальный подарок из Сургута для девчонок из Астраханской области, в частности, для девочек, работающих в закусочной на Никольской, и самой Наиде. Ну что, друзья, движемся дальше, есть у нас информация полезная для вас, потому как нас поддерживает спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: «Росювелир».
0: Ну что, друзья, сейчас у нас заявочка, ну, как говорится, счастье совместной жизни. Пишет мама Пери из города Каспийска. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». 12 июня Руслан и Соня отпраздновали 11-ю годовщину свадьбы. Хотелось бы специально их поздравить, сыну Руслану, невестке Соне, подарить композицию Ирины Аллегровой «Свадебные цветы». А также, конечно, пожелать вам всего самого хорошего, чтобы в ваших отношениях всегда царили любовь, понимание, уважение и гармония. Желаем вам, пишет мамочка, семейного уюта и достатка, а также мира. Наслаждайтесь каждой минутой, проведенной вместе, и будьте счастливы долгие-долгие годы.
3: «Час желаний».

0: «Свадебные цветы» Ирина Аллегрова. Это музыкальный подарок для сына Руслана и невестки Сони. Сегодня 11-й юбилейный день. Вернее, он был 12-го, но продолжаются праздничные мероприятия. Мамочка Пири из города Каспийска от всей души вас поздравляет. Мы, друзья, продолжим сразу после небольшого информационного блока. Ну, а для тех, кто решил передать привет или просто написать нам или дозвониться.
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Реклама на радио.
3: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
10: Час ваших желаний и капризов ежедневно на радио «Прибой». На радио «Прибой».
0: Ну, конечно, друзья, не только у нас сообщение, но еще дозвониться удалось, удержаться на линии. Будем знакомиться. Здравствуйте. Алло.
11: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну, давайте представимся. Как вас зовут? Откуда звоним?
11: Меня Унайзат зовут. Львовские номера. Первый звоню я вам. Хотела поздравить внучку. Она живет в Кизлярском районе Черняевке.
0: Отлично. С чем мы будем поздравлять?
11: Это я бабушка ее.
0: А мы с чем ее поздравляем?
11: С днем рождения.
0: О, а что мы ей пожелаем?
11: Пожелаем ей здоровья крепкого. Еще что можно пожелать? Удачи во всем. Чтобы она росла красивой, стройной, умной девочкой.
0: И бабуля Унайзат не забывала.
11: Да, бабуля Унайзат, поздравляйте ее.
0: Ну хорошо, а какой музыкальный подарок мы ей преподнесем? Кто будет петь у нас?
11: Динара Джамалдиновна.
0: С удовольствием.
11: Мамина сердце, или как вы сказали?
0: Сердце матери, именно так она называется.
11: Есть такая песня?
0: Есть такая песня, делайте погромче, песня звучит. Вам здоровья и всего самого хорошего.
11: Хорошо, дочки поехали ее поздравить. Я не смогла, здоровье не позволяло, болею.
0: Ну тогда я пожелаю вам здоровья от всей души.
11: Спасибо большое, дай вам Бог здоровья.

0: Динара Джамалудинова, «Сердце матери» в программе «Час желаний», и мы, друзья, продолжаем. Дозвонилась до нас Лила, значит, поведала о том, что работает на заводе в городе Буйнакск, поприветствовала всех слушателей радиостанции «Прибой», в особенности свой славный коллектив, и хотела, конечно, передать привет, но постеснялась остаться в эфире, передать привет всем коллегам, всем друзьям, всему городу Буйнакску, и пожелала послушать композицию Муслима Магомаева «Синяя вечность».
1: «Час желаний» на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

рассвет пробуди, сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди.

и звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят.

0: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
5: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
6: Немного времени осталось до конца программы, но мы, друзья, успеем, потому как вы также пишете нам на номер 8-988-291-1007. Добрый день, радиостанция «Прибой». Хотел всем пожелать хорошего летнего воскресенья. В Буйнакск особенно для мамочки Аиды, бабушки Зарипата, от сына и внука Магомеда. Подарите, пожалуйста, песню Айшат Айсаевой «Гордость России, мой Кавказ». С удовольствием мы это сделаем. А еще есть неизвестного нашего слушателя. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Хорошего дня всем, кто в дороге. А также всем замечательным ведущим радиостанции «Прибой». И поставьте, пожалуйста, песню Динары Магомедовой. Ну что ж, начнем по порядку.

0: Ну, да, замечательная композиция. Сегодня это был музыкальный подарочек от сына и внука Магомеда. Буйнакск для мамочки Аиды и бабушки Зарипат. Немного времени, друзья, осталось до конца программы. И вот, вы знаете, не хотелось бы, конечно, срезать композицию, поэтому Динара Магомедова «Сердце сжимается», так называется ее зажигательная композиция. Она прозвучит в начале следующего часа, пока я напомню о нашем спонсоре. Спонсором программы «Час желания» является ювелирный салон «Росювелир». Ювелирный салон «Росювелир», где вы найдете изысканные украшения из золота, серебра, с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому. Есть у нас еще сообщение, я его прочитаю, песню, конечно, мы послушаем в следующем часе. Вот есть у нас от наших слушателей, которые пишут нам, ну и, по крайней мере, пишут теплые слова. Здравствуйте, радиостанция «Прибой», привет, любимое радио, зовут меня Диана, еду с Астрахани в Махачкалу домой. Всем желаю прекрасного настроения, включите, пожалуйста, зажигательную табасаранскую лезгинку. А еще от наших слушателей, добрый день, радиостанция «Прибой», хотелось бы песню «Течет ручей». Так, в исполнении Ислама Актулаева.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Дагестане 13 часов.
1: Студия Зухра Камалова. Друзья, мы продолжаем обещанные композиции Динары Магомедовой и Табасаранскую зажигательную в исполнении Зарифы Гасановой мы услышим в ближайшее время. Хочется пожелать всем сегодня хорошего дня, отличного всем настроения, а также работать, если вы трудитесь, созидать, творить, мечтать, любить и просто жить.

0: Реклама.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.физпрома.ру.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+.» Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
6: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
7: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике CLD мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. CLD – медицина, которой доверяют.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: марокканская певица, актриса Джанат, настоящее имя Джанат Махид. Она появилась на свет в Этеземе, Марокко. В 5 лет привлекала внимание родителей, повторяя песни Ум Кульсум и Мухаммеда Абдель-Вахаба. Конечно, друзья, талантливые люди, они талантливы во всем и радуют своим творчеством слушателей эфира радиостанции «Прибой». Но не только музыка, но еще и полезная информация. Я думаю, что она придется кстати.
1: Радио «Прибой». О погоде.
0: Ну и прежде чем я представлю новинку Гули Джаватовой «Пусть не гаснет любовь», расскажем о том, что в Махачкале уже 26 градусов, ожидается в ближайшее время гроза, ветер легкий, восточный, атмосферное давление чуть ниже нормы, температура морской воды Каспия 21 градус, на море штиль. В Кизляре 30 градусов, кратковременный дождь, в Кизил-Юрте, Хасавюрте 27, ожидается гроза, в Буйнакске 22 градуса, также ожидается дождь, ну и в Дербенте 24. Местами дождь.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: свои приветы и любимая музыка по желанию, звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Реклама на радио.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 964 050 80 55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Танцевальная композиция от Анил не оставила никого равнодушными, но, друзья, у нас время 13:43, а это значит сюрприз.
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
0: И наши слушатели постарались, друзья, прислали нам сообщение в приложение «Макс» на этот номер, который вы слышали, МТС 291-1007, и пришло оно не откуда, а издалека. «Ассаламу алейкум, родной Дагестан», так начинается следующее послание. «Большой привет вам из Парижа, от дагестанцев, которые здесь живут. Несмотря на тысячи километров между нами, наши

замечательная композиция «Мое сердце ищет себя» в исполнении Уайса Шарипова. Это «Ассаламу алейкум» родному Дагестану. Большой привет из Парижа от наших земляков. Несмотря на тысячи километров, наши сердца всегда с родной землей, пишет нам Муса из самого Парижа. Отдельный салам маршал передает Вахе из города Хасавюрта и желает всем дагестанцам мира, добра, счастья в каждом доме. И пусть Всевышний хранит нашу республику и весь наш народ. Ну что, спасибо за такие теплые слова. И самое главное, хорошо, что вы вместе с нами, потому как мы дарим только лучшую музыку и чудесное настроение. Ну а его

0: Поддерживает, конечно, мелодия, которую вы услышите в ближайшие 15 минут. Стас Михайлов, Риана Келвин Харрис, Магомед Абасов и не только. Будьте рядом.
1: Реклама.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
7: Компания «Борисович и партнеры».
8: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
7: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Замечательная композиция в исполнении Магомеда Абасова «Будь счастлива». Конечно, многие любят творчество всех братьев Абасовых, ну и, конечно, потому как они обладают чудесными голосами на такого стиля исполнения. Конечно, радует. Друзья, только качественная музыка и лучше в эфире радиостанции «Прибой». Мы проводим с вами воскресный день. Сегодня у нас уже половина почти что июня пройдена. Впереди еще мечтания, воплощение в жизнь всего того, что мы запланировали. Ну, пусть это время будет намного благоприятнее, чем, скажем, был период до этого. Как говорится, белая полоса всегда сменяет темную. Так что не расстраивайтесь, все что в жизни не так. Но а мы всегда рядом с вами. В студии Зухра Камалова остаюсь с вами до 16:00 и предложу вам одну из композиций Надара Ревия «Сократа в твоих глазах».

0: Реклама на радио.
1: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
2: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
3: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
7: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
9: Рано или поздно к этому приходят все.
0: Реклама на радио «Прибой».
9: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: «Бродяга душа», так называется композиция Диби Рабаева, которую вы слышали в нашем эфире. Ну что, друзья, конечно, побродить можно, прогуляться можно, но, как говорится, прогноз погоды нам обещает грозу, а гроза – это опасное природное явление. Ну, конечно, при соблюдении простых правил можно значительно снизить риск, и поэтому расскажем все более подробно.
1: Обо всем понемногу.
0: Итак, если вас гроза застала дома, плотно закройте двери, окна, дымоходы, чтобы исключить сквозняки, потому как они могут привлечь шаровую молнию. Необходимо отключить от сети телевизор, радио, компьютер и другие электроприборы. Нельзя пользоваться даже проводным телефоном, молния может попасть в протянутые между столбами провода. Держитесь подальше от электропроводки, антенн, окон, дверей и металлических предметов. Ну а в частном доме даже некоторые пытаются что-то затопить, если печь, я имею в виду, то не стоит этого делать. Дым из трубы обладает высокой электропроводностью. Если вы на улице, ищите укрытие в ближайшем здании. Магазин, подъезд, не прячьтесь в небольших постройках, в сараях, беседках. И под одинокими деревьями тоже не стоит это делать. Не стоит стоять на возвышенностях, если вы в открытом, незащищенном месте. Особенно рядом с металлическими или сетчатыми оградами, крупными металлическими объектами, влажными стенами. Если гроза застала вас в поле или степи, найдите естественное углубление. Не ложитесь на землю, вы увеличите площадь контакта и можете пострадать. В лесу нельзя укрываться под высокими деревьями, прислоняться к стволам. Если рядом есть деревья, ранее пораженные молнией, будьте осторожны. А если вы группой отдыхаете на свежем воздухе, рассредоточьтесь на расстоянии не менее 5 метров друг от друга. Не бегайте, не суетитесь, быстрое движение и потоотделение повышает риск. Не располагайтесь у костра, нагретый воздух также хорошо проводит электричество, и нужно снять с себя все металлические украшения, цепочки, кольца, серьги, они могут привлечь разряд. Если вы у воды, конечно, нужно отойти даже от берега, купаться ни в коем случае, не ловить рыбу, потому как вода отличный проводник электричества. Где-то в радиусе 100 метров вы можете быть в небезопасности. Не пытайтесь укрыться в прибрежных кустах, ну а если вы в автомобиле, не покидайте авто, закройте окна, опустите антенну радиоприемника, не касайтесь металлических деталей, ручек, дверей, ключей. Есть еще особые ситуации, ну, например, мобильный телефон, разговаривать по нему категорически запрещено. Даже выключенное устройство создает электромагнитное поле. А еще не занимайтесь спортом на открытом воздухе, нужно повременить. Главное, не паникуйте, спокойно оцените обстановку и найдите безопасное место.
1: Обо всем понемногу.

Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Диля Макла.
1: «Ищу тебя» – так называется новая работа Бакара Курбанадамова. Друзья, запоминаем, эта песня на даргинском языке. А знаете ли вы, что постановка цели, конечно, это секрет увлекательного будущего? Можно просто сидеть на месте и ничего не делать, и потом горевать, что ничего не получилось. Как говорится, пессимист видит трудность каждой возможности, оптимист – возможность каждой трудности. Но я думаю, что это не про нас. Тому, как мы стремимся быть не только лучше, но и самое главное – быть честным с самим собой. Искренность вам и, конечно, респект. Ну, а что касается нашего эфира, то новинку об Кара Курбанадамова «Ищу тебя» у нас сменит мотивы на азербайджанском и турецком языках. Митя Фомин и Сэш, все будет хорошо, ну а затем пообщаемся. Наш контактный 8988 МТС 291-1007.
2: Реклама.
3: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
6: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Cybox, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Corella и Farfella, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 982 47 47.

0: Пробки на дорогах.
1: Ну вот, друзья, вернемся в Махачкалу. У нас уже, да, есть у нас такие места, где замедлено движение. Яндекс.Карты нам в помощь. Счастливой дороги всем тем, кто пути. Итак, есть у нас заторы, ну, по крайней мере, по Казбекову. Это Семендера от улицы Новолакской до улицы Московской. А также затруднено движение до Северного автовокзала, как раз-таки до перекрестка с Казбекова. В связи с ДТП по проспекту Олега Джекушинского также наблюдается замедление движения от мест пересечения с Северо-Осетинской улицы. Есть небольшой участок, так что имейте в виду, заранее планируйте маршруты и время. Есть у нас также по Каркмасово в районе ЦУМа и как раз-таки от исторического факультета ДГУ тоже наблюдается замедление движения. По Дахадаева от Кумыкского театра до проспекта Расула Гамзатова. По проспекту Расула Гамзатова от как раз-таки Петра Первого небольшой участок. И наблюдается также замедление движения по улице Каркмасово ближе к улице Ирчи-Казака. Будьте внимательны и осторожны в районе Восточного рынка, вот как раз-таки по проспекту Шамиля до Гамидова также наблюдается замедление движения. Что касается нового для автолюбителей с 1 июня и с 15 числа. Ну, например, с 1 июня этого года вводится новый порядок ввоза товаров из стран ЕАЭС с автомобильным транспортом. Речь идет о полноценном запуске СПОТ. Это система подтверждения ожидания товаров. Она затронет товары, которые поставляют организации или индивидуальные предприниматели из стран ЕАЭС. Это Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан. Импортеров обяжут сообщить о предстоящей поставке через ФНС и вносить обеспечительный платеж и получить QR-код, а затем показывать на таможне. Цель системы – контроль над ввозом и предотвращение неуплаты налогов. Подробно правила и категории товаров, которые не подпадают под спот, прописаны в федеральном законе. Также ГОСТ на оценку сонливости водителя обсуждается. Стандарт предварительной системы искусственного интеллекта на транспорте, система мониторинга функционального состояния водителя. Документ вступит в силу 15 июня, то есть завтрашнего дня, и будет действовать в течение 3 лет. ГОСТ закрепляет основные положения, связанные с технической стороной систем, следящих за водителями с помощью искусственного интеллекта. Ну, например, в нем прописано, что считать микросном – это смыкание век более чем на 500 миллисекунд. Но документ также описывает, как компьютер должен анализировать частоту и длительность зевоты, наклоны головы, мимику и другие биометрические данные. Напрямую рядовых водителей предварительно ГОСТ пока не затронет, но он задает общий вектор развития подобных систем. Так что, друзья, будьте внимательны.
0: Пробки на дорогах.

0: Реклама на радио. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: трек, сплетенный с брутальной акустической гитарой и нежного саксофона. На основе холодного, четкого ритма знаком, пожалуй, всем любителям хорошей музыки. Да и не любители хоть разок, хоть краем уха, да, слушали эту мелодию. Номер один получился столь удачным, что сейчас уже далеко не все вспоминают, что все началось с кино. Кэнди Даффлер в эфире радиостанции «Прибой» в завершении очередного музыкального.
1: В Дагестане 15 часов.
0: Ну что, друзья, продолжаю приветствовать вас и в следующем музыкальном. Конечно, хочется пожелать чудесного вам воскресного дня, доброго дня. Хочется предложить вам одну из новых зажигательных, ярких композиций на лезгинском языке. «Лезгияр», что в переводе означает «лезгины». Именно эту композицию в этом году представила Жаклина в дуэте с Сабиной Абдулаевой, автор слов Сельминат Курабекова, композитор Эсфира Хаспалатова. И именно эта жаркая композиция откроет новый музыкальный час эфира радиостанции «Прибой». В студии Зухра Камалова, и хочется сегодня продолжить желать вам хорошего, доброго дня, и, как всегда, пусть срабатывает закон притяжения. Красота тянется к красоте, добро к добру, ну, а хорошие люди друг к другу. Ну, а радиостанция «Прибой» всегда рядом.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
4: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.физпрома.ру.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
7: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
8: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Авалана Рокстон – это электронно-музыкальный дуэт, состоящий из двух талантливых музыкантов – нидерландского вокалиста и продюсера Авалана, настоящее имя Валентин Хугверф, и немецкого композитора и продюсера Рокстона, настоящее имя Эмиль Фогель. А дуэт образовался в 2022 году во время локдауна в Амстердаме, когда музыканты случайно встретились и обнаружили сильную творческую синергию. До объединения каждый из них уже имел серьезный опыт в музыкальной индустрии. Авалан был номинирован на премию Грэмми и сотрудничал с известным диджеем Армином Ван Бюрером. А Рокстон зарекомендовал себя как один из самых перспективных молодых продюсеров танцевальной музыки в Германии. Что ж, друзья, не только музыка, но и полезная информация. Сегодня у нас что? Воскресенье, 14 июня.
1: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
0: Пока вы будете готовить поздравления, сегодня владельцы и работники саун, хамамов и бань принимают поздравления. В 2007 году российские банщики обращались в Госдуму с просьбой сделать эту дату официальной. Но законодатели не поддержали предложенные изменения в календарь праздников. Тем не менее, это не мешает работников. Парилин каждый год отмечает свой профессиональный праздник – Международный банный день. А еще и Международный день блогера. Идея этого неформального праздника зародилась Саша в 2004-м по инициативе группы интернет-пользователей из более 40 стран. Сегодня легкая промышленность, а именно работники текстильной легкой промышленности, также отмечают свой профессиональный праздник, а еще день работника миграционной службы России. Профессиональный праздник сотрудников, который занимается вопросами паспортного учета. Поздравляю сегодня с Всемирным днем донора. В этот день, в 1868 году, появился на свет австрийский ученый Карл Ландштейнер, сумевший разделить кровь на 4 группы. В память о его открытии учредили Всемирный день донора. Он посвящен миллионам людей, которые делятся своей кровью для спасения других. В России по итогам 2025 года донорами стали более 1 400 000 человек. Ну а что касается Дагестана, то по итогам 2025 года в нашей республике 16 тысяч жителей региона стали донорами. Из них 4 600 сдали кровь впервые, а 11 390, это 72%, сдают ее регулярно. Благодаря этому было проведено более 30 500 переливаний крови и ее компонентов. Помощь получили 13 с лишним пациентов медицинских учреждений республики. Radio Preboy, the best radio on 100.7 FM.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Реклама на радио.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимация и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 0116. Спите спокойно, без долгов.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Люся Чеботина по барабану, именно так называется композиция. Знаете, друзья, мне послышался такой смысл, что, конечно, под лежачий камень вода не течет, но все же, когда ты преодолеваешь трудности, то это делает тебя не только сильнее, но и твои личностные качества, конечно, имеют рост. Поэтому пожелаю вам, друзья, не делать легкого, а работать над собой. Ну и, конечно, отличного отдыха вместе с радиостанцией «Прибой». Как говорится, настроишься, так и зазвучишь. Поэтому пусть музыка вашей души звучит на все 100%, конечно, позитивно. В студии была Зухра Камалова. Услышимся на следующей неделе. Пока!
1: «Прибой» – музыка без границ. Стили без ограничений.

0: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Омниум артиум медицина нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2 бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Радио Прибой. Энергия эфира. В Дагестане 16 часов.

0: Реклама на радио.
1: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ эксперт. Класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
9: Даргинская поговорка.
10: Олмагдеш, орцлис осисхей.
11: Дружбу за деньги не купишь.
9: Народная мудрость.

Знаете, есть в воскресном воздухе особая нота. Помесь июньского зноя, морской соли и абсолютной, ничем не затуманенной свободы. 14 июня на календаре, и лето уже не спрашивает разрешения. Оно просто длится, обнимает за плечи и велит никуда, никуда не спешить. Мы, конечно, подчиняемся. Добрый день, мои прибойцы, мои дорогие. В эфире Иза Ахметханова. Сегодняшний эфир я сравнила бы с идеальным воскресным завтраком, который плавно перетекает в обед, ну а затем в долгий вкусный закат. В меню западные хиты, российская эстрада, родные дагестанские мотивы и музыка, которую вы, возможно, услышите впервые. Спасибо, что выбираете лучших. Вместе начинаем.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».
1: Ну, музыка — это как внезапный порыв ветра с Каспия в самый разгар полуденного зноя. Секунда, и дышится иначе. Сейчас в нашем эфире впорхнет песня, которая способна перезагрузить и перезапустить ваше воскресенье. Не буду томить, встречайте новинку в исполнении народной артистки Республики Дагестан Зайнаб Махаевой «Ламбада».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющей женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу». Ваш личный климат-контроль.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Друзья, напомню, что сегодня, 14 июня, день, когда человеческая доброта встречается с технологиями, а великая музыка с великими событиями. Итак, к датам. Всемирный день донора крови сегодня. Учрежден Всемирной организацией здравоохранения, чтобы помнить и напомнить. Один донор может спасти до трех жизней.

Из исторических событий 14 июня считается датой основания Севастополя, города-героя, чьи имена неразрывно связаны с русской славой. Да. Далее, в 2018 году в этот день стартовал чемпионат мира по футболу в России, и наша сборная в первом же матче отправила 5 безответных мячей в ворота Саудовской Аравии. Болельщики уверенно помнят этот вечер до сих пор. Также среди именинников Че Гевара, Дональд Трамп, ну и, конечно, уже знакомый нам Бой Джордж. Ну и еще ровно 61 год назад, именно 14 июня 65 года, группа Beatles записали две вечные песни, и одна из них – «Yesterday». С тех пор «Yesterday» звучит на планете практически каждую минуту, и это, пожалуй, лучший комплимент музыке. Этот комплимент мы прямо сейчас и послушаем на волнах радиостанции «Прибой». Beatles – «Yesterday».

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника,

0: Артрозы, артриты. В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.
3: Друзья, на наших 16.54 и ровно в 17.00 стартует ваш любимый хит-парад по-русски «Горячая десятка». 10 песен, которые вы подняли на вершину чарта от 10 места, конечно, до 1. Сегодня мы узнаем, кто занял золото, кто серебро, ну а кто бронзу. Это будет горячо, красиво и абсолютно по-воскресному. Оставайтесь с нами.

0: В Дагестане 17 часов.
1: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
2: Десятка популярных треков в чемпионате.
3: Слушай и болей за любимого артиста.
4: Добрый день, дорогие друзья! В эфире радио «Прибой» и прямо сейчас стартует русскоязычный хит-парад «Горячая десятка». С вами Иза Ахмедханова. Сегодня мы поднимаемся от десятой строчки к вершине. И каждый трек — это не просто песня, а момент, который вы прожили на этой неделе. Итак, погнали! Открывает десятку композиция, похожая на солнечный луч, проходящий сквозь цветное стекло. «Елка» — артистка, которая умеет превращать обыденность в поэзию. Эти витражи о том, что даже осколки прошлого могут сложиться в нечто прекрасное. Тонко, умно, стильно. На 10-м месте «Елка», эти витражи. Встречаем.
2: 10-е место.

0: Итак, друзья, девятая строчка и легкое дыхание летнего флирта. Мод и он же, Матвей Мельников, знает толк в ненавязчивом обаянии. Намек на звучит как приглашение к игре, где правила не написаны, а музыка подсказывает ритм. Включайте и подмигивайте жизни. Мод, намек на.
1: Девятое место.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Восьмое место и восточная сказка в современной обработке. Жасмин – заслуженная артистка России и Дагестана. Родилась в древнем Дербенте, и этот трек – ее признание в любви родной земле. Грациозная, обволакивающая мелодия и вокал, от которого тепло разливается по телу. Слушаем. Жасмин – восточная я.
2: Восьмое место.

0: Седьмая позиция, и здесь песня «Вызов». Проект «Мари Икс» напоминает, у каждого есть своя вершина. И неважно, штурмуете ли вы настоящий перевал или просто собираетесь с духом перед важным разговором, горы звучат как гимн вашей внутренней силе. Драйвово, ну и, конечно, честно, «Мари Икс», «Горы».
1: Седьмое место.

0: Реклама.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Не пропустите. Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
3: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
4: Десятка популярных треков в чемпионате.
5: Слушай и болей за любимого артиста.
6: Друзья, с вами Иза Ахмедханова, и это «Хит-парад по-русски». Горячая десятка лучших треков недели по версии слушателей радиостанции «Прибой». Мы добрались до шестой строчки, и тут запах скошенной травы. Голос из детства, который зовет играть. Татьяна Куртукова из Хабаровска взяла народную традицию и аранжировала ее так, что сердце щемит сладкой ностальгией. «Алешенька» — это фолк-поп, в который влюбляешься с первой ноты и даже с первого припева. Татьяна Куртукова, «Алешенька». Встречаем.
7: Шестое место.
8: Алло, алло.

0: Дорогие друзья, мы добрались до золотой середины. Экватор, половина пути позади, и дальше только самые горячие треки. Продолжаем восхождение. Пятая строчка и золотой голос России в своей лучшей лирической форме. Николай Басков в «Туманах» не просто поет, он рисует звуком. «Туман» здесь метафора неопределенности, в которой каждый из нас хоть раз, наверное, блуждал. Мощный тенор и пронзительная аранжировка. Слушаем, затаив дыхание. Николай Басков, «Туманы».
1: Пятое место.

0: Друзья, четвертое место, и тут исповедь, положенная на бит. Акмаль, молодой артист с уже узнаваемым почерком, в этом треке говорит о боли так, что она становится почти исцеляющей. «Ты мои разбитые мечты» – песня «Рефлексия», песня «Отпускание». Искренне и сильно. Акмаль, «Ты мои разбитые мечты».
1: Четвертое место. Смотри.

0: вот и тройка самых популярных.
1: Да, друзья, мы добрались до тройки лидеров. Три песни, за которые вы отдали больше всего голосов. Бронза, серебро и золото на расстоянии одного шага. Бронзу забирают дуэт, который заставил говорить о себе всю страну. Анна Асти и Дима Билан. Два мощнейших голоса, встретившиеся в одной песне. Эпилог звучит не как точка в конце истории, а как многоточие. Огонь, драма и абсолютная вокальная магия. Третье место заслуженно. Анна Асти, Дима Билан. Эпилог.
0: Третье место.

0: Друзья, ну а серебро уходит дуэту, который, кажется, ждали очень давно все мы. Сергей Лазарев и Полина Гагарина – два артиста, чьи голоса идеально дополняют друг друга. «Happy End» – это надежда в чистом виде. Песня о том, что даже после самой темной ночи наступает обязательно рассвет. Второе место и безоговорочная любовь слушателей. Сергей Лазарев, Полина Гагарина – «Happy End».
1: Второе место –

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 81 08, а также 78 02 19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». Вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24 на 7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам, мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
7: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
8: Десятка популярных треков в чемпионате.
9: Слушай и болей за любимого артиста.
10: Друзья, с вами по-прежнему я, Иза Ахметханова. Это хит-парад по-русски «Горячая десятка» лучших треков недели. И вот вершина. Первое место в «Горячей десятке» слушатели радиостанции «Прибой» отдают сегодня Ирине Дубцовой с песней «Вологда». Этот трек не просто песня, а целое путешествие. В нем слышен скрип пословиц бабушкиного дома, запах свежего хлеба и та самая щемящая нежность, которую испытываешь, возвращаясь туда, где тебя всегда ждут. Ирина спела ее так, что мурашки бегут с первой же строчки. Именно эту песню вы назвали лучшей на этой неделе. Встречайте победителя. Ирина Дубцова, «Вологда».
8: Лучший за неделю. Первое место.

0: Реклама.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» – это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

Друзья, и вот мы здесь, в самом сердце воскресного вечера. Спасибо, что вы с нами в этот летний вечер. Спасибо, что выбрали эту волну, ту самую, что пахнет морем и звучит в такт вашему дыханию. 18.05, за окнами Махачкалы небо медленно меняет палитру с голубого на персиковый. В такие минуты хочется не говорить, хочется слушать, как... плещется Каспий, как где-то смеются дети, как внутри рождается тихая благодарность этому дню. Мы провожаем воскресенье под музыку, которая останется с вами и после эфира. Я Иза Ахметханова здесь, это последний час нашего совместного сегодняшнего вечера. Пусть он будет уютным, громким, музыкальным и немного волшебным. Продолжаем.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Лето в Дагестане.
1: Лето в Дагестане.
2: Радио Прибой.
3: Знаете, говорят, правильная песня в правильный момент – это как найти на берегу идеальный камешек. Простой с виду, но почему-то греет ладони. Сейчас в эфире зазвучит композиция, которая, возможно, станет для вас таким камешком. Слушайте сердцем, встречайте новинку в исполнении Амины Абдулатиповой «Печанте Мухаммад».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, друзья водители, вечерняя сводка. По данным Яндекс.Карт, заторы в Махачкале сохраняются на проспекте Казбекова в Семендере. Также небольшой отрезок проспекта Имама Шамиля у пересечения с проспектом Гамидова у нас выделен красным. Так, серьезные пробки у нас на Магомеда Яракского от улицы Буйнакской и вплоть до проспекта Имама Шамиля. Практически обе полосы выделены красным. Частично на Магомеда Гаджиева и на Яракского, нет, на Магомеда Гаджиева и на Каркмасова у нас пробки. Ну, а в целом в городе неплохая картина. У нас заторы на пересечении Буйнакского и Дахадаева. Также на пересечении Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова. Ну и в редукторном поселке по проспекту Петра Первого у нас небольшие пробки в районе Кольца, пересечении с Хаджи-Балача и проспектом Насрудинова. Вечерний путь, друзья, это какое-то особенное время. Между дневной суетой и порогом родного дома есть эти две минуты, пару минут, когда вы только наедине с собой и наедине с нашей музыкой. Пусть они будут спокойными, возвращайтесь с легким сердцем, доброй и безопасной дороги, друзья.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.
2: 18.45 на наших, друзья. Вот и все. Воскресенье на волне прибоя в моей компании плавно опускает занавес. Сегодня в нашем эфире были премьеры, горячая десятка ваших любимых песен, но и музыка, которая, надеюсь, сделала этот день чуть теплее. Желаю вам легкого понедельника уже завтра и всего хорошего, что может случиться с человеком в июне. Прекрасного вечера также сегодня. Обнимайте близких, слушайте хорошую музыку и помните, прибой всегда рядом. С вами была Иза Ахмедханова. Не выключайте волну. До скорой встречи. Пока-пока.

0: Реклама на радио.
1: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно от 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24 на 7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоит боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Дагестане 19 часов вечера. Прибой. Золотой хит Дагестана.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
4: Большой выбор колясок в «Киргут Дети». Премиальный «Сайбокс», «Дугабо», «Дуна» – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные «Карелла» и «Фарфелла», которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргут Дети». Вы найдете свою идеальную коляску.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успеха.

0: успешной работы.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
3: Мастердент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастердент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.
2: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество – эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Торговый дом «Абуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Абуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Мелих,
1: Каспийск,
0: Леваши,
1: Кизилюрт,
0: Гергебель,
2: говорит Махачкала. В столице 21 час.
0: Радиоприбой.

0: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
1: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина — самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 22 часа.
1: Нас много. Родина одна. Радио «Прибой».

0: Даргинская поговорка.
1: Олова тишин, урхназикадиву.
2: Быстрая река до моря не доходит.
3: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
6: Рано или поздно к этому приходят все.
0: Реклама на радиоприбой.
6: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
3: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой»

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
2: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
6: На радио «Прибой» притчи народов мира.
7: Больше всего на свете младший брат любил старшего. Как-то собрался старший брат в город по делам. Идти нужно было 3 дня, поэтому он запасся всем необходимым. «Возьми меня с собой, я тебе пригожусь», — стал просить младший. «Нет, дорога опасная, а ты еще мал», — отказался старший. «Мудрые говорят, гол тот, у кого нет брата, возьми его», — попросила мать. На рассвете старший брат отправился в путь. Он не заметил, что младший увязался за ним. Так целый день они и шли. Вдруг появились разбойники и связали старшего брата. Младший брат был в отчаянии. Тут он вспомнил, что старший научил его подражать голосам зверей и птиц. Зарычал он тигром. Так зарычал, что у разбойников кровь в жилах застыла от страха. Бросились они бежать без оглядки и побросали все вещи. Рассмеялся младший брат, развязал старшего и рассказал обо всем. После ужина старший заботливо уложил младшего спать, укрыл его и сказал: «Гол тот, у кого сзади нет брата».
6: На радио «Прибой» притчи народов мира.

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91 59 57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
3: Золотая коллекция «Радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Реклама.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемые успешного лечения ваших проблем.

0: специалистам.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света.
2: Радио Прибой.
3: Всем привет! Меня зовут Зарина Телидзе. Я хочу от всей души пожелать вам всего самого наилучшего. Оставайтесь с нами на волне Радио Прибой.

0: Лето в Дагестане.
1: Лето в Дагестане.
2: Радио Прибой.
3: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
4: Для детей старше 12 лет.

Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: твои глаза сердечко.
1: Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

رضایا، مسعود جهانی.

0: Ты жди меня в Махачкале.
1: Первых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

приходим детьми, и сначала мы не знаем ничего, кроме любви. Но время беспощадно летит, детство прощай. Я вижу свое детство в твоих серых глазах. Я хочу быть суперменом и от всего тебя спасать. Я твой ангел-хранитель, тот самый папа отца.